0: Сегодня я ел пирогов, я ел пельмени, я пил квас, я пил чай, я ел суши, я ел чили, я ел панерозопные суши, я ел... Хорошо. Там я ел сыр, я ел пиво, молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел крузеры, шоколад, я ел мавыкнулимся.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? Медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.